0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624 10 57.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости.
1: Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.
1: This is the story of my baker.

0: Реклама.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Погрузись в лето. Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В Хит цены низкие каждый день. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Как передает Билд, то запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Белорусский лидер уже встретился с членами правительства Индонезии. Главные темы – реализация важнейших совместных инвестиционных проектов. Глава государства пригласил бизнесменов из Индонезии в Беларусь своими глазами увидеть производственные компании и предприятия. Закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Также, если бизнесмены из Индонезии готовы инвестировать в наше предприятие, Беларусь открыта к сотрудничеству без всякой волокиты и задержек. Все банки в Беларуси с этого дня обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Иными словами, банки будут собирать данные о геолокации, модели устройства, версии ПО и настройках браузера. Это позволит вовремя заметить подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить, чтобы мошенники похитили деньги клиента. Подходы к школьному питанию изменятся с 1 сентября. В числе планируемых новшеств – увеличение денежных норм на 5% для учащихся, которым положено одноразовое питание, второй завтрак или полдник. Для детей, подолгу находящихся в учебном заведении, ничего не изменится. Питание останется двух- или трехразовым завтраком, обедом и полдником. Также с нового учебного года снимут ограничения на реализацию продукции в школьных буфетах. Из нововведений – вендинговые автоматы с едой и напитками, разрешенными для детей, преимущественно белорусскими. 1/16 финала чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Кот-д'Ивуар уступил Норвегии 2-1. Франция этой ночью разгромила Швецию со счетом 3-0. А Мексика была сильнее Эквадора 2-0. Сегодня в 7 вечера Англия встретится с Конго, и в 23:00 Бельгия сыграет с Сенегалом. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, по западной половине кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 30-32, в Витебске 28-30, в Могилеве 29-31, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу». Сегодня с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк.
5: В хит цены низкие каждый день. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
7: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
8: Выдох, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, выдохах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто.
9: Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
10: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
11: Распорядок дня.
2: Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
11: Ненаказуемо.
12: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо. Шоу-йоу. Бодриссимо. Йоу-шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодриссимо.
2: Шоу-йоу.
0: Бодриссимо.
2: Йоу-шоу.
3: Готов к любому повороту.
4: Утро будет!
5: Слушайте, веселее ехать на работу. И почему тертый юмор? Потому что сам же ж... Ваш же непокорный же слуга же, он же тертый калач. Здрасте всем, доброго, бодрого утра. Здесь у нас на волне, конечно, душевного радио, топ-5 радиостанций Беларуси. Это утро традиционно с, давайте почетче, Бодриссимо шоу. По три себя шоу. Действует такая штука у меня в ТикТоке. Это люди, которые делают репост стрима из глубины практически веков, да, из глубины Бодриссимо шоу и душевного радио я делаю вот такое вот Бодриссимо себя шоу. Но это ТикТоки. Всем привет, всем здрасте. Дмитрий Санкович меня зовут. Гороскоп, конечно, по полной программе все получат. У меня насущный вопрос. Но давайте так, сразу определимся, как говорят, на берегу. Это просто философский вопрос, который просто повис в воздухе на основе утренних наблюдений вашего непокорного слуги Максу из Мозыря. Вот, ну, давайте сразу по-быстренькому. Привет огромный с волны душевного радио. В 54 года имеют право люди просто сидеть на сиденьях или все еще просто обязаны уступать место другим? Ну, это просто вопрос, который возник неожиданно в моей голове, пока я добирался сегодня до работы. Ну, вот Георгий считает, что прям сходу нет. Ну, наверное. Да, 1 июля, с чем всех и поздравляю. О, лето летит. Да какое лето? Мы хотели лето, мы получили лето. И радуемся по этому поводу. Ну что, впереди традиционно очень много хорошей музыки. Сейчас вот, мужчины, будем втягивать животы и вспоминать чисто инстинктивно, что под Boom Funk MC с фристайла необходимо нам с вами делать. Поэтому welcome. Делаем громче, улыбаемся и машем. А, нет, не так. Улыбаемся и пашем. Тем более, что уже среда, завтра финальный день рабочей недели в Беларуси, потом длинные выходные, очень важный праздник, День независимости Республики Беларусь. Вот, поэтому, ну что, ну, все поводы для того, чтобы улыбаться и идти только вперед.
6: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
7: Только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озонбай по телефону 8017-388-7794.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: позитив.
1: И замерли птицы на лету, потому что впереди фирменный гороскоп. Бодрись, Шоу на душевном радио. Погнали! 1 июля. Ну, прям как очередной отчет. Все прям с 1 числа можно начинать там делать или не делать. Овны. Это ваш непокорный слуга, то бишь я. Ну и Ижик, кто-то со мной, да, тоже в одной компании. Овен же, я не один на планете. Итак, Овны, хороший день, чтобы приобрести что-то интересное, красивое для дома. Ой, я как раз со своими друзьями тут в складчину, мы купили холодильник такой походный. Клевая Арктика, да? Это считается интересно и красиво для дома? Я думаю, что то. Вот, понимаете, сбываются наши гороскопы. Но важно, чтобы покупки были рассчитаны на долгий срок службы. Вот для этого все было затеяно. Ребята, у меня прекрасные друзья. Особенно, когда быстро соглашаются что-нибудь в складчину купить. Тельцы 1 июля могут оказаться, не обязательно, но могут оказаться в центре внимания. Вам будут оказывать там всевозможные знаки этого самого внимания. С кем-то вы захотите познакомиться. Это энергичный, продуктивный день, и звезды вам подмигивают со своих небосклонов, мол, тельцы, берите, знакомьтесь, ни в чем себе не отказывайте. И будьте, как хотите. Близнецы, 1 июля. Удачный день для работы в уединении. Не знаю, как вы это исполните, но гороскоп советует именно так. Принятие каких-то самостоятельных решений. Прежде чем соглашаться на какие-то предложения, все тщательно продумайте, проанализируйте. Ну, вы же близнецы, вы же должны посмотреть друг на друга через зеркало, поэтому вот так вот. Раки, пожалуйте, 1 июля. Вот хотели рак, пожалуйста. Продуктивный день. У рака сегодня особенно успешной будет работа с людьми. Во взаимодействии вот с кем-то у вас все будет получаться просто идеально. Совет коллеги, эксперта своего дела может решить насущную задачу. Может какой-то поступить предложение от друзей. Ну, видимо, на вечер. Да? Ну, там баня с втекающими и вытекающими оттуда последствиями тоже. Почему нет? Среда уже можно. 1 июля львы. Сегодня лев свою энергию прям направит на работу. Наконец-то львы начинают копать. Если вы видите какого-то представителя кошачьих с лопатой, это львы, которые копают. Это может быть как деловая активность, так и деятельность дома. Но выделяться вам не особо захочется. Поэтому львы, продуктивнее будут идти дела, если вы будете работать самостоятельно, ни на кого не опираясь и, видимо, ни на кого не гавкая. Гавкающий лев с лопатой. Повод сходить к врачу, да? Дева, 1 июля, подходящий день для отправления в путь. Себя, любимой, не кого-то другого. Это может быть как отпуск, так и командировка. Слушайте, ну лучше, пусть это будет командировка, медленно переходящая в отпуск. Это намного лучше. Вы можете принять решение записаться на интересные для вас курсы, встретиться с друзьями. Продуктивной будет работа, а вот для дев уже именно в коллективе, а не где-то уединенно в уголке. Весы, у вас возможны перемены в работе. Если вы сами хотели уже давно внести какие-то изменения, да надоели мне эти бесконечные бутерброды коллег, которые надо красть, чтобы они не заметили, ну, это вот к примеру, то это подходящий день для этого. Можно что-то поменять. Это может быть, например, увольнение, не дай бог. Переход на новое место работы тоже, дай бог. Разговор с руководством о повышении, видимо, без последствий. Девы, у вас прекрасный просто день. Это точно надо использовать и ни в чем себе не отказывать. 1 июля, скорпионы. На первый план выходит общение с людьми. Все, хватит общаться с Инстаграмом. Наконец-таки начинайте общаться с людьми. С кем-то оно будет продуктивным, с кем-то будет очень напряженным. Скорпионов в деловой сфере хорошо обсуждать различные теории, особенно заговоров, там, да, идеи, которые пригодятся в работе. Какой-то новый такой оборотный период. Все заметили, кстати, вчера, или только мне было заметно, что ретроградный Меркурий был какой-то вокруг. Вот это только у нас тут в компании было так? Или у вас тоже вчера все наперекос шло каким-то образом? Вот тоже было бы интересно. Вообще какой-то денек вчера вываливающимся из рук и из окон. Ну, практически вот так вот все происходило. Все через жалюзи. Вот так вот можно озаглавить вчерашний день. А вон люди пишут, все замечательно было. А у нас прям вот косы на камне находили там вчера. Ладно, стрельцы, вернемся к сегодняшнему гороскопу. 1 июля. Внесите в свою повседневную жизнь немного других красок. Смените одну краску на другую, да? Проведите красную черту из этого угла комнаты в эту. Вот сегодня для стрельцов. Это могут быть преобразования как дома, так и на работе. Например, хорошо разобраться бы на столе, в своем компьютере, удалить лишние файлы. Особенно, если они вас компрометируют. Козероги. 1 июля. День больше подходит для романтики, чем для работы. Слушай, ну погода тоже такая романтическая. Все мокрые, да? И поэтому там романтика по полной программе должна валить вперед. Поясните. Извините, неправильно прочел. Позвоните. Ну и поясните заодно любимому человеку. Скажите ему, как он вам дорог. Не скупитесь на добрые, приятные слова. Вот козерогам прям это вот то, что надо. Водолей, 1 июля. День благоприятно посвятить текущим делам, решению домашних проблем. Спокойный денек у водолеев, только вперед, ни в чем себе не отказывай. Там может быть много мелкой работы, но она быстро выполнится в срок. Хороший день для начала диеты. Одновременно с этим начинаете фитнес, и дальше стоит многоточие. А водолеи, дальше разберетесь сами, как пойдет, как организм отреагирует. Ну и рыбки, 1 июля, вообще удачный день у рыб. Предстоит много общаться, передвигаться, вероятно, интересное знакомство. В общем, не сидите дома, выходите в люди. Продуктивным будет день у творческих людей, творческих профессий, у тех, кто работает с детьми и имеет свой бизнес. Я не знаю, как это вот творческая профессия, плюс работа с детьми и плюс бизнес. Вообще одно другого, по-моему, исключает, но рыбке придется разобраться самим. Вот такой вот неплохой достаточно денек, середина, а в Беларуси уже практически предокончание рабочей недели. Ну что, собрались с духом, улыбнулись, кофе хлебнули и вперед.
0: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: В спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: придумать, потому что у нас, в принципе, по контракту мы имеем право только один раз гороскоп. Ну, вот таков контракт, потому что дорогой это все. Там очень много всяческих пунктов. Ладно, я сейчас попробую вам чем-то помочь, возможно, в личку там сброшу, чтобы, ну, не так это все было нарушаемо. Да, у нас какие-то проблемы с сайтом, абсолютно верно. Ребят, мы все решаем, вы же набираетесь терпения, вы очень опытные, душевные люди. Душевнорадио.бай скоро восстановится, будет все вещать, все как положено. Пока, если вдруг нужна кому-нибудь лайв-трансляция, именно вот с наших камер, я еще раз покажусь, благодаря Тане из Бреста. Вы посмотрите, в каком... Это вот прямо на трансляцию сейчас работаю. О, фирменный мерч. Это, кстати, люди сами сделали. И мне, и моему напарнику. Он еще не обновил, он еще болеет. В отпуске он. Ой. Да, поэтому спасибо большое. Ну и поэтому, Паша, у нас скоро радиотерапия. Я снова надену белый халат. Я снова стану радиотерапевтом. Возьму в руки карты Таро для того, чтобы помочь. Но я не могу сказать, как, что, где пройдет. Я могу ответить на ваш вопрос либо да, либо нет. Ну, то есть вот таким вот образом. Ну и так мой вопрос остался... Без ответа я вам объясню. Я сегодня ехал в транспорте, немножко что-то разболелась спина. Видимо, вчера перепрыгал со своим напарником. Там вчера тренировались в настольный теннис. Что-то побаливать стала спина сегодня с утра. Сел в автобус, и вот стою, болит спина, хочется присесть. Есть свободное место в автобусе. И так я себя и не заставил. Вот я имел право в 54 года в автобусе, где есть другие стоящие на ногах люди, сесть. Или все-таки еще нет? Вот я как-то не сумел я себя убедить. Говорю, слушай, Санкович, ты топишь в эфире. Возраст, придумали трусы, возраста не существует там и все остальное. А сам сейчас сядешь и будешь сидеть, упершись глазами в пол, чтобы никто на тебя не смотрел в ожидании того, что ты уступишь кому-то место. Так вот, в 54 года это возраст уже можно сидеть смело? Или надо все-таки в данный момент опять же комплексовать, а вдруг кто-то зайдет и надо уступать. Вот у вас по этому поводу какое мнение? Мне просто реально интересно. Можете написать или в Телеграме, или вон ТикТок меня тоже слышал. Вы как думаете по этому поводу? Вот он сидит, да, во всей своей тьфу-тьфу красе. Вот я уже имею право садиться на свободное сиденье в автобусе с чувством выполненного долга? Или все-таки я еще должен посматривать вокруг, а вдруг кто-то зайдет и уступать место. Вот вы как думаете? Вот дилемма, а? Я сегодня аж спотел. Помогайте! Всем бодрого и доброго!
1: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, мои дорогие друзья, это радиотерапия, это возможность кому-то помочь, это возможность сделать так, чтобы вы выдохнули по полной программе, выдохнули в плане того, что, ну вот видите, даже карты говорят, что у меня все будет нормально. Ну и на мой вопрос там, должен ли мужчина в 54 занимать свободное место в автобусе, что понаписали? Оля, нет, Дима, нужно стоять еще, вы же не стар, вы мужчина. Оля, я вот так и подумал. Именно поэтому я и не занял свободное место в автобусе. Ну вот нет. Ну если автобус пустой, Гриша, да, в таком возрасте еще нужно, да, понятно. Спорный, так, подождите, выглядит некрасиво, когда женщины, девушки стоят, парни, мужики сидят. Вот, Ира, это вот точно так же. Поэтому вот, несмотря на больную спину, я все равно стоял. Тут же пошла реклама. Серега, ко мне на массаж и в баню. Никаких болей в спине и волнений в душе. Серега записал контакт. Если что, как, почему, обязательно рвану хоть на четырех. Да? Вы понимаете, если вдруг случится. Так, ну что, у меня есть карты Таро, напоминает радиотерапия. Возможность кому-то что-то подсказать. Если кто, вы не знаете, каким образом, ну, в какую сторону там свернуть за углом, если хотите. Для этого необходимо либо дозвониться ко мне, но уже, наверное, не успеете, потому что у меня остается минута 30 секунд, не более, для выхода в эфир. Ну, ладно, 8017-370-4570, если вдруг что, задать в прямом эфире. Либо же, написать свой вопрос, который предполагает ответ на ваш вопрос, либо да, либо нет. У нас в Телеграме «Душевное радиочат» мы называемся. И вот, так вот, ответит ли мне... О, Сергей, наконец-то вы появились, долго я где-то вас искал. А ответит ли мне взаимностью девушка Мария, ее имя, Сергей Ермоленко? Так, дружище, все, замер возле... Я вот вращаю, я перетасовываю... И вот чувствую, что вот именно здесь, Серега, надо остановить карту. Итак, взаимность девушки. Вытаскиваю карту. Переворачиваю. Тройка мечей, Серега. Разочарование. Непростой период. Необходимо позаботиться о здоровье. Ё-моё, Серег. Неразделенная любовь. Вот тройку мечей я тебе вытащу. Прости меня, дорогой друг. Ну, а слушай, это не более чем... Вот карта тебе может говорить одно, как мне она говорила. А у меня по жизни сложилось абсолютно по-другому. Потому что Станкович уперся и попер вперед. Поэтому, Серега, я тебе желаю только одного. Улыбка, цветы и трепетное отношение к девушке. И все остальное будет как на мази. Это я тебе как опытный человек говорю.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. Президент находится с официальным визитом в Индонезии. Как передает Билд, в Джакарте Александр Лукашенко встретился с членами правительства этой страны для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Как сообщил вице-премьер Виктор Каранкевич, на встрече затрагивались различные сферы и направления деятельности, начиная от сельского хозяйства и поставок продуктов до промышленной кооперации. Речь о поставках из Беларуси техники для механизации сельского хозяйства. Также в Индонезии создадут сервис центры по обслуживанию техники и обучению персонала, а далее будут создавать сборочные производства. Обсуждали также сотрудничество в медицине, производстве лекарств и ветеринарных препаратов. С этого дня в стране запускается национальный платежный сервис мгновенных QR-платежей «Крок», который позволяет оплачивать товары и услуги напрямую со счета в банке без использования банковской карты. На первых порах сервис будет работать в отдельных магазинах Минска, Витебска, Гомеля и Солигорска, а также интернет-магазинах. Перечень ограничен. Однако после тестирования в отдельных точках крупной торговой сети приступят к использованию сервиса и в остальных своих магазинах. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, на улицах Радиальной, Ленина, Притыцкого, Домашевского и Маяковского, а также на МКАД. ГАИ просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Сумку из воссозданной кожи тираннозавра на парижском аукционе оценили в 150 тысяч евро. Материал взят не у вымершего животного, а из воссозданной на клеточном уровне кожи, разработанной в лаборатории на основе восстановленных и смоделированных кожных белков тираннозавра. Предварительная стоимость лота перед началом торгов составляла от 300 до 500 тысяч евро. Поскольку предложенная сумма оказалась значительно ниже, оценочный лот не продали и сняли с аукциона. Сумка существует в единственном экземпляре, она декорирована серебряной фурнитурой и черными бриллиантами, а также снабжена нейлоновым ремешком. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,90, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, по западной половине кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 30-32, в Витебске 28-30, в Могилеве 29-31, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на Душевном радио «Бодриссимо шоу» сегодня с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Хит. Цены низкие каждый день. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением в контексте инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.

0: пробую здесь, на волне душевного радио. Всем здравствуйте, всем бодрого, яркого, где-то, наверное, все-таки местами в Беларуси очень актуально прохладного утра. У нас прекрасная тут температура, имеется в виду температура не только внешняя, но и внутренняя. Замечательные ребята. Всем хорошего, да, хорошего добра. Это, наверное, тавтология, масляное масло. Но все равно, пусть будет так. Вы правильно настроены. Это душевное радио, топ-5 радиостанций Беларуси. У микрофона Дмитрий Санкович. Меня так вот зовут. Бодрисимо шоу в сольном исполнении. Мой напарник в отпуске эту неделю и следующую неделю. Так что вот мы тут будем в сольнике с вами. Ну и у меня вопрос такой, да, я напоминаю, сегодня ехал, побаливала спина. Очень был позыв, в хорошем смысле этого слова, присесть в автобусе и проехать сидя. Потому что, ну, болела спина, реально было некомфортно. Но так и не смог себя заставить, потому что, ну, я ж мужчина, автобус переполненный, я должен стоять. И вот что с этим делать? Когда я уже буду иметь право, да, спокойно усесться и не мучиться совестью? Но, видимо, никогда. И правильно. На то же мою мужчину, вот надо брать пример с Григория. Григорий уже очень опытный человек. Могу вам сказать, я с ним лично знаком, чем горжусь. Вот. И он, ну и коль раз он на ногах ездит, то куда уж мне. Григорий, еще раз привет. Скажи 67. Пожалуйста, сказал 67. Что-то попросили тут. Люди не верят, что я живьем. Так, ну, Ирина Белава. Я утром езжу в одно и то же время. Троллейбус пустой, я сажусь впереди. В трамвай, например, я стараюсь впереди на эти места со значком не садиться. А вечером в метро другая картина. Вагон забит, большинство мужчин сидит, даже не торопится уступать. Бывает, но очень редко. Даже если у тебя пакет с продуктами, ох, беда. Бедовая беда, мужики. Вот мы все такие хорошенькие, все такие крутые, если где-то что-то написать. А вот уступить женщине место с продуктами в любом возрасте, вот тут как-то кишочка тонка, да, получается у нас с вами. Надя, ну спасибо большое. Надежда тут прям всех с июлем, всех теплоты, добра. И, Надя, абсолютно вот... Я, знаете, кто вчера, вот Надежда, вот все циклично. Вчера с женой вечером, знаете, что смотрели? С легким паром. И вот шел по телеканалу с легким паром, с таким удовольствием мы все это посмотрели. И вот, пожалуйста, вам Надежда мне сразу написала сегодня. Ну и да, Аня написала: мужчина, давайте действовать. Вот я согласен с Аней. Мы имеем право садиться тогда в транспорте, когда он полупустой. Есть свободные места, куда может свободно, спокойно любая девушка, женщина присесть, да? Если таковых нет, мы обязаны с вами стоять в любом возрасте. Тут вот я собой угоржусь. Как не звала спина: хозяин, сядь, посиди, дай отдохнуть. Сядь, посиди, дай отдохнуть. Не-а, я не поддался. Я до конца выстоял. Я крутой, я молодец. Сам себя не похвалишь. Двигаемся вперед. Скоро утка фаснёс.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах забыли.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Итак, Утка Fast News. Это выпуск новостей здесь на волне душевного радио в рамках Бодритима шоу. Дмитрий Салкович, меня зовут. Здрасте. И я ж душнило. У меня уже прямо на груди это написано. И такая вот новость очень крутая. Мы же с вами заметили, да, что в последнее время мы бесконечно увлечены гаджетами. Где бы мы ни были, мы постоянно в телефоне, у нас постоянно взгляд там. Мы даже со своими родными и близкими предпочитаем общаться не в живом трафике, а там переписываться, перебрасываться. Я сейчас даже вот наблюдаю за своей женой. Она вместо того, чтобы даже позвонить, она записывает голосовые сообщения. Я говорю, так а что проблема? Возьми, позвонить. Нет. Не знаю, к чему все это в итоге приведет. Могу подушнить, имею право, опять же, на груди написано. В Сапаре, заповеднике в ЮАР действует строгий запрет на взаимодействие с дикими животными. Но это правильно, да? Однако сами животные, похоже, не всегда знакомы с этими правилами. Некоторые обитатели парка не прочь приблизиться к туристам. Ну, например, бабуин. Бабуин, ну это очень большая обезьяна, чтобы вы понимали. Подобрался к парочке, отдыхающей возле бассейна. Впрочем, далеко не сами люди стали причиной любопытства животного, заманчивый поднос с закусками. Не задумываясь слишком долго, обезьяна приступила к угощению и наслаждалась, пока ее, внимание, не прогнал сотрудник зоопарка, точнее заповедника. Сами люди, которые в это время сидели возле бассейна, даже не заметили этого. Мужчина и женщина в шезлонках были настолько увлечены своими гаджетами, то есть торчали, условно, в телефонах, что до последнего момента даже не заметили там громадного бабуина. Вы представляете? Ну, это хорошо, если были бы закуски. Если бы это было золото, и была бы стая сорок. Вот что бы вы делали? Я вот фотографию вам сбросил, но там бабуин, чтобы вы понимали, это не ручная обезьянка. Как можно было не заметить? Вот что делают с нами гаджеты, которые привязывают нас с вами намертво. Поэтому душнил, душню и буду душнить. Самое главное – это люди, живое общение, блеск в глазах, прикосновение рук. Делайте со мной что хотите. Ставлю печать.
1: Утка Fast News.
2: Красавчик. Это я в телефон посмотрелся. Так, ну очень милая такая. А, давайте, хорошо. Давайте милую новость чуть попозже. Давайте вот это вот. Мужчины. Мы сегодня задевали эту тему, что настоящий мужчина, он всегда должен быть настоящим мужчиной. Как бы ни болела спина, какие бы катастрофы, катаклизмы вокруг ни происходили, мужик должен быть мужиком. И это очень сложно, девочки, порой, когда кругом все рушится, а ты должен, знаете, производить впечатление Арнольда Шварценеггера с бревном. Мужчина по фамилии Пен владеет магазином мобильных телефонов в Китае. И часть техники он хранил дома. Ну, такое часто случается. Вот только теперь эта часть уничтожена из-за 5-летнего сынишки Пена, который, оставшись без присмотра, решил поиграть с огнем. Ребенок заметил искры из-за короткого замыкания в удлинителе и подумал, что будет интересно поджечь этими искрами салфетку. Но получилось не столько интересно, сколько пугающе, ведь огонь быстро распространился по всей комнате. К чему веду все это? Хорошо, что Пен, ну, в это время находился дома, он спал в соседней комнате, проснулся, погасил огонь, подсчитал убытки. Пожар уничтожил 30 смартфонов на сумму примерно 30 тысяч долларов. Ну, пока все такое напоминает сводки криминальных новостей или новостей МЧС. Но теперь внимание. Это вот 30 тысяч долларов, это не считая стоимости ремонта в комнате. Но, красавчик, папа маленького хулигана удивительно спокойно отреагировал на произошедшее, превратив ситуацию в урок безопасности. Вместо наказания он объяснил сыну то, как опасно играть с огнем. Ну, остается надеяться, что внушение, конечно, подействовало. Тут тоже есть вот картинка. Я все это забрасываю к нам в Телеграм, душевный радиочат. Я представляю, как у него все пылало внутри. У отца-то, да? Но вы понимаете, что он же сам, наверное, в том числе виноват, что искрило. Это тоже задача мужчины, чтобы дома все работало без искры. Чтобы все было круто, красиво, здорово и хорошо, и безопасно. И вот это вот наше мужское, да? Прибегает снизу сосед. Твой ребенок устроил заплыв резиновых уточек в бассейне, в ванной, да? И залил там соседей. Прибегает сосед, и ты понимаешь, что все, семейный бюджет-то рухнул, который на твоих плечах. Но ты стараешься с улыбкой сквозь слезы сказать: сынок, уточки должны плавать не до... Ну, то есть, вы понимаете, это мужская прерогатива. Это не так просто, девочки, как вам кажется. Но мы справляемся.
1: Шутка Fast News.
2: Ну и теперь очень добрая новость. Вот такие новости я просто обожаю. Несмотря на свою брутальную достаточно внешность, лысую, страшную, накачанную, внутри у меня все дрожит, когда такое читаю. Офицер полиции А.В. служит вместе с четвероногой напарницей, немецкой овчаркой по кличке Булу. Но недавно с полицейским произошло несчастье. Во время очередной операции он упал со второго этажа здания. А мужчина получил настолько тяжелые травмы, что вернуться на службу лишь полгода спустя. И коллеги этого полицейского переживали не только за него, но и за служебную собаку Булу. Овчарка тосковала, перестала работать, то и дело отказывалась от пищи и воды. Кроме того, она постоянно бегала к воротам тренировочного центра в надежде увидеть, что в эти ворота вот-вот войдет ее тренер. Ну а когда же А.В., это так зовут полицейского, наконец-таки вышел на службу, радости Булу не было предела, она залаяла, побежала к офицеру, а мужчина бросил вещи, опустился на колени и обнял любимицу. Многих людей очень тронула эта глубокая эмоциональная связь между человеком и собакой, которая является даже не просто друзьями, а боевыми товарищами. Вот это, конечно, аж дрожит все внутри. И это такая бесконечная вера в нас, в людей, и преданность, которую, кстати, мы, люди, должны бесконечно ценить и, между прочим, соответствовать. Не всегда как-то все это вот отождествляется с нами, с людьми, когда видишь бездомных животных, да? Вот как рука поднялась их вообще куда-то выбросить? Алло! Эй, хорошо! Будем верить в лучшее и в солнце, правильно?

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Ой, давайте я тут привет передам. Лилу, собачка, ну там такой ник в ТикТоке, 65. Вы знаете, она мне сейчас вот 50 подарков, типа ты популярный. А, нет, движение к популярности, да? Лилу, вам сердечко отбить. Так, ребята, идем вперед. Ну, хорошо же. Да, и погода крутая, и настроение клевое, а музыка какая. Вот просто вот хочется от этого всего жить. А у меня же, я сегодня же не просто так, я сегодня с подарком. Слушайте, давно мы не трепали в хорошем смысле и здорово, и в правильном направлении. Наш телеграм-чат, душевный радиочат мы называемся в телеге. Приходите, будем рады, потому что сейчас запустится вот эта, ну, наверное, самая любимая забава у нас с вами. Это когда вы пытаетесь, ну, будем находить счастливое число, да? Начни утро правильно вместе с АЗС «Лукойл». Ловите момент, участвуйте в розыгрыше в эфире нашей радиостанции и станьте одним из тех, кому действительно улыбнется настоящая удача. Победитель, нет, ну это супер, получит вкусный приз. Купон на один кофе плюс френч дог. Вот кофе с френч догом на АЗС «Лукойл» всего за одну копейку. Но это будет возможно, если вы выиграете у меня сейчас, если у вас стоит мобильное приложение от «Лукойл». Скачать его можно на сайте lukoil.by, там найти его. И как это работает? Купоны, которые вы выиграете, возможно, отобразятся у вас в мобильном приложении. В разделе «Меню купоны» будет действовать 14 дней с момента начисления абсолютно на всех АЗС-сети «Лукойл» в Республике Беларусь. Как выиграть этот купон? Вообще, «Лукойл», я обожаю эти заправки. Ну, вот какие-то они прям вот особенные, там, чистенькие, отзывчивые. О, круто! Итак, приходим к нам в Телеграм. Душевное радиочат мы называемся. И начинаем ловить удачу. Что это такое? Это наш собственный розыгрыш, когда-то мы придумали. Очень простой, очень классный. Вы берете себе одно единственное число от 1 до бесконечного. Ну, то есть по порядку. Одно число на одного человека в Телеграме. Один, следующий человек берет. Два, только по порядку, да? Не торопитесь. Вот сколько таких чисел наберется у нас в Телеграме. Вот среди них мы и разыграем вот этот вот купон на кофе и френч-дог от сети АЗС «Лукойл Беларусь». Поэтому welcome to к нам. На все, давайте 30 минут с вами определим за полчаса. Выбирайте, ну, ставьте себе число. Один, следующий чек, два, только одно. И ждите свою собственную удачу. Рандомайзером выберу примерно в середине следующего музыкального часа. Дерзайте. Всем действительно искренне желаю удачи.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко с официальным визитом в Индонезии. Глава государства уже встретился с представителями правительства этой страны. Как рассказал Белта, министр иностранных дел Максим Рыженков, Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Это была бы очень хорошая возможность для расширения контактов между людьми. Кроме того, индонезийская сторона намерена открыть в Минске свое дипломатическое представительство. Первый форум регионов Беларуси и Китая проходит в городе Ланчжоу провинции Ганьсу. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Накануне стартовали бизнес-встречи и мероприятия. Форум собрал более 270 участников из 23 регионов Китайской Народной Республики и представителей всех областей Беларуси и Минска. В планах подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Белорусы смогут пополнять банковский счет через ЕРИП, зная только номер мобильного телефона получателя. Также требуется согласие получателя на использование номера телефона для осуществления операций в ЕРИП. Изменения в инструкцию о порядке оказания платежных услуг вступят в силу 25 июля. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки и «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александры Мелих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай. Не пропусти выгоду. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, по западной половине кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 30-32, в Витебске 28-30, в Могилеве 29-31, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» сегодня с Дмитрием Санковичем.
0: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: я абсолютно всем желаю здравствия. Это самое главное. Вы правильно настроены в это чудесное. Давайте не будем ворчать. Жарко. Слушайте, лучше жарко, чем холодно. В это чудесное белорусское лето. На волне топ-5 радиостанций Белоруссии. Это душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. Здрасте. Мне хорошо. Ай, с вами. Вам хорошо. Ну, я надеюсь на это. Вот уговариваю себя. Программирую NLP для себя лично. Ну и знаете, всем вокруг хорошо, тем более, что мы начинаем правильное утро вместе с АЗС Лукойл. Ловите момент, участвуйте в нашем розыгрыше. Все будет по-разному. Сегодня решили вспомнить забаву, давно этого не делали. Счастливое число у нас в Телеграме. Душевное радиочат. Все очень классно. Люди подуспокоились и хорошо. Как это происходит? Вот Денис у нас 85-е число забрал. Одно число. Далее идет у нас в Телеграме на одного человека. Ну вот Денис, допустим, 85-й. Сейчас там, к примеру, там Дмитрий будет 86-й. И все, и далее, да, вот так вот. Простите, не Дмитрий, Миша. Душевный радиочат мы в Телеграме. 87-й, вот Елена Радецкая и так далее. Время еще есть. Давайте мы определим 15 минут, только спокойно. Я вижу там нарушение правил, но я уже не вычищал. Если есть повторка, да, вот удаляем, все верно. Спокойно, дышим через носик, да? Вот, Алана, вы опоздали, Виталик был первый с номером 90, поэтому удаляем 90, ставим другое правильно. Молодцы, умнички, прям приятно посмотреть, прям душа радуется. И что же мы разыгрываем? А мы разыгрываем, ну, такой купон на один кофе и френч-дог, это все вместе. От СС Лукойл всего за одну копейку. У вас должно стоять мобильное приложение от Лукойла. Его можно очень легко скачать и поставить себе с официального сайта lukoil.by. Ну и там вот купон, он отобразится у вас в мобильном приложении и будет действовать 14 дней с момента зачисления на всех АЗС сети Лукойл в Республике Беларусь. По-моему, чумовое предложение, дерзайте, я за вас, за всех сожму тут кулачки-пальчики. Ну а победит только один, но без обид, да? Легкая забава летняя, дерзайте.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.by и по телефону 8-017-388-7794.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет. С вами я, Душа.

0: Итак, друзья, ну что, радостно... Радуемся, извините за тавтологию, за другого человека. От правильное имя Виктория, значит, победа. Сегодня рандомайзер выбрал номер 28. Напоминаю, что мы сегодня разыгрывали. И зря вы ворчите, очень приятный подарок за минимальное движение во время утреннего эфира любимой радиостанции в Телеграме. Все здорово, это и кофе, и френч-дог одновременно. Вот такой вот пакет от АЗС Лукойл и всего за одну копейку. Виктория, мы вас поздравляем. Я надеюсь, что у вас уже установлено мобильное приложение lukoil.by, это сайт. Если что, оттуда можно скачать, и купоны отобразятся в мобильном приложении Виктория у вас в разделе меню «Купоны» будет действовать 14 дней с момента начисления на всех АЗС-сети на Лукойл в Республике Беларусь. Я вас поздравляю. Я, между прочим, вот есть в этом что-то особенное. Вот молодцы у нас АЗС. Потому что когда очень далеко ездишь, а я там с площадкой перемещаюсь достаточно далеко, и в этом есть какой-то определенный кайф, когда вот ты останавливаешься просто на заправочке, поют птицы, ты заходишь. Да, большая просьба, вот я, кстати, столкнулся с этим к нашим российским друзьям, братьям. Ребят, у нас в Беларуси принято так: вначале заправляетесь, потом отгоняете автомобиль, и только потом идете там за мороженым, за кофе. Это такое, ну, по умолчанию так правильно, потому что многие торопятся, и заправляться нужно. Потому что я вот столкнулся буквально на выходных. Но мы вроде объяснились, вроде пожали руку друг другу. Ну, это вот обычное человеческое общение. Надо людям там из других стран подсказывать, что у нас вот принято именно вот так. Так что вот так, Виктория. А, и вот этот вот вкус этого, я его называю заправочного хот-дога с кофе. Ай, фантастик просто. Виктория... Нормальный такой, аккуратненький вам подарок. С вами обязательно свяжется. Расскажет, что, где, как, почему. Ну что, двигаемся вперед. А вы почему так вот филоните? Ребят, я напоминаю, что мы с удовольствием принимаем народные новости. Это все то, что происходит конкретно у вас. Что-то интересное. Не знаю, там с одного тыка заработал холодильник, который до этого не работал. Ну, что-нибудь вот в этом роде. Это ж важно все. И мы расскажем это на волне всенародно любимой радиостанции под названием «Душевное радио». Жду с нетерпением у нас в Телеграме. Вика, еще раз поздравляем.
1: «Душевное радио». Классика хитов.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Проскочили по этому жаркому белорусскому утру. Слушай, ну было хорошо, правильно? И не перенагружено, и не перенаправлено. Какой трек, да? Ну, новая жизнь Пинк Флойду подарена. Dream and Go. Ребят, дальше желаю вам, чтобы глаза горели, крылья хлопали. Это традиционно. Ну и верьте в собственную счастливую звезду, это работает, вселенная всегда слышит таких правильно настроенных людей. Это было Бодриссимо Шоу в исполнении Дмитрия Санковича. Поклонился, низко, чуть лоб не разбил. С нетерпением буду ожидаться с вами завтра в 8.00 в рамках Бодриссимо Шоу. Всем пока!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. В Беларуси с этого дня произошли изменения для самозанятых. Минимальная сумма налога на профессиональный доход будет составлять 45 рублей в месяц. В Министерстве по налогам и сборам отметили, что налог необходимо будет уплатить зарегистрированным плательщикам НПД даже в тех случаях, когда деятельность не осуществляется. Для получателей пенсии минимальный размер налога составит 18 рублей. Национальный аэропорт Минск запустил сервис по самостоятельной регистрации и сдаче багажа. Пассажиры могут воспользоваться стойкой саморегистрации и двумя небольшими киосками с функционалом самосдачи багажа. У стойки расположены весы для определения веса. При соблюдении всех инструкций автомат выдаст багажную бирку, которую необходимо наклеить на чемодан или сумку. Зарегистрироваться на рейс можно будет за 24 часа до вылета, сдать багаж за 2 часа до вылета. Система пока работает в тестовом режиме и распространяется только на рейсы российского Аэрофлота. График движения поездов Минского метро изменится 3 июля в День независимости. С 11 утра до 0:40 поезда на всех трех линиях станут ходить чаще. На Московской линии каждые 5 минут, на Автозаводской каждые 4 минуты, на Зеленолужской каждые 7 минут. 3 июля станции метро готовы принимать пассажиров с 5:30 утра до 1:10 ночи. 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня. «Славия» и «МЛ Витебск» сыграют в 20:30. Завтра футболисты Минска сразятся с минским «Динамо», а «Батэ» встретится с «Гомелем». В День независимости 3 июля «Нафтан» сыграет с брестским «Динамо», а 4 июля пройдут матчи «Витебск-Днепр» и «Неман-Арсенал». В воскресенье «Белшина» проведет игру против «Барановича» и «Торпедо Белас» против «Ислыча». Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения». Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу: улица Октябрьская, 5, станция метро «Первомайская». 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, по западной половине кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 30-32, в Витебске 28-30, в Могилеве 29-31, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Первый форум регионов Беларуси и Китая проходит в городе Ланчжоу провинции Ганьсу. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Форум собрал более 270 участников из 23 регионов Китая и представителей всех областей Беларуси и Минска. Как отметил первый вице-премьер Николай Снапков, Беларусь и Китай открывают новую главу в летописи двусторонних отношений. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, выкованное и закаленное лидерами двух стран Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, вдохновляет и требует мобилизации всего межрегионального потенциала каждого института и предприятия. На форуме планируют подписать около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Сертификат централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси. Как пишет Билд, забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. Если ЦТ сдавали в разных пунктах, забирать сертификаты придется в каждом из них. Абитуриент получает сертификат под подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа об образовании, а также пропуска с отметкой «Тестирование прошел». 3 июля ГАИ отметит 90-летний юбилей. Кульминацией торжественных мероприятий станет городской праздник, который пройдет 7 июля в Минске на Октябрьской площади. Зрители ждет театрализованное уличное представление «90 лет сквозь время и километры». Впервые жители и гости столицы смогут увидеть летопись ГАИ в лицах и событиях. Также в программе будет демонстрация всего ретро-транспорта, который находился в распоряжении ГАИ, и показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Начало в 16:30, вход свободный. А в субботу у стелы «Минск. Город-герой» в честь юбилея ГАИ организуют дрифт-шоу с различными активностями и фудкортом. Начало в полдень. Число болельщиков, посетивших матчи чемпионата мира 2026 года по футболу, достигло 5 миллионов человек. Эта отметка была покорена на игре 1/16 финала между сборными Франции и Швеции. Рекорд посещаемости чемпионатов мира был установлен по ходу третьего тура групповой стадии, когда общее число болельщиков на матчах чемпионата мира превысило 3 миллиона 600 тысяч человек. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США. Тогда матчи посетили 3 миллиона 587 тысяч 538 зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, по западной половине кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 30-32, в Витебске 28-30, в Могилеве 29-31, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шевега.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк.
4: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Недушный день.
7: Встречаем полдень 1 июля. А что же это значит? Значит, уже 1/3 лета. Все, закончилось, уже разгоняться. Есть куда, да, сейчас июль, потом август. Нужно же как-то лето запомнить, да? Нужно, чтобы к августу, к окончанию последнего летнего месяца у нас уже много было впечатлений, много было загара. Но я думаю, что сегодня уже точно можно убирать теплые вещи куда-нибудь подальше. Лето в разгаре, лето вступает в силу, а мы в середине недели, мы тоже, можно сказать, вот наконец-то проснулись, отдохнуть успели после выходных, устать еще точно не успели, а еще неделя сокращенная, и только этому можно искренне поаплодировать. Но мы, правда, можем все, главное захотеть. Вот чего вам сегодня хочется? Может, песен хороших будут, может, приветов теплых, душевных тоже будут в этом часе. Можете их уже отправлять в телеграм-чат душевного радио. Оттуда все вижу, все беру и все читаю в эфире в этом, в следующем часе. Ну, кстати, да, если и миндаль смог стать молоком, и лето наконец-то стало летом, мы тоже можем все. На этом предлагаю временно остановиться.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Люблю вдохновляться музыкой, но вот прямо сейчас посоветовали, нет, даже манифестировали начать с этой минуты что-то делать. Группа Black Eyed Peas, до этого были U2. Ну и, да, снять жизнь с наручника, действовать вообще-то нужно когда-то решиться. Просто по-другому все вокруг преображается, и есть ощущение, что, правда, мы начинаем управлять своей жизнью. У меня тоже много раз такое было, когда живешь тихонечко, спокойненько, плывешь по течению, а потом думаешь, ну, надо прислушаться к себе, а давайте попробуем. И все вроде бы по чуть-чуть складывается так, как и не мечтал. И вообще-то эта техника даже есть такая. Я раньше о ее существовании даже не ведала, но, оказывается, есть манифестация будущего. Это такая практика превращения мыслей, своих самых смелых желаний, намерений в реальность. Работает она сейчас очень активно, откликается в интернете у миллиона пользователей, потому что уже и звезды начинают признаваться, как много аффирмаций в их жизни или манифестаций по-другому, как они настраивают свой мозг на возможности, на вот это вот формирование правильных действий, на окружение себя правильными людьми. Оказывается, все это можно представить, и все это может получиться в реальной, вот в реальности вокруг нас, просто взять и материализоваться. Но не сразу, надо сначала пройти пошаговый алгоритм для эффективной манифестации. Что же он в себя включает? Немного пунктов, я думаю, что мы с вами их освоим. Во-первых, нужно четко сформулировать настоящее времени то, чего хотим добиться, без частички «не». То есть вместо «я не хочу», допустим, поправляться, нужно сказать «я хочу быть в хорошей форме», да, «я хочу быть в хорошей форме», быть полной сил и энергии, например. И нужно регулярно представлять, визуализировать себе будущее, да, вот надеяться на что-то лучшее, ну, это как вариант, правильно? То есть постоянно чувствовать, слышать себя в этот момент. И еще эмоции тоже играют ключевую роль, испытывать радость и благодарность от вот этого желаемого прямо сейчас. Но это похоже на какую-то отложенную покупку в корзине, которая приносит много дофамина, но на которую вечно нет денег. Как будто, да, такая в будущем я хочу вот этого всего, но как этого добиться в реальности? Вопрос. Ну и главный пункт — это переход к действиям. Манифестация работает только в связке с реальными шагами. Внутренний настрой должен переводить нас в режим активных действий. Поэтому подключаем уже внутренний отдел по наведению суеты, быстренько наводим порядки в голове и придумываем, чего бы нам хотелось. Ну, а если для этого желания пока еще нет времени, да, или нет вдохновения, давайте будем его искать и воплощать все свои самые смелые задумки в реальность. Ну, а с помощью песен, возможно, тоже это получится. Но они у нас какие-то тут немножко нежизнерадостные впереди. Хотя в настоящих эмоциях нет плюса или минуса, правильно? Они, мы все их проживаем в большом и ярком спектре.
0: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свой.

0: бытовых товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Туда, где сейчас со щелчком открываются контейнеры с домашней едой. Туда, где только услышали первое урчание в области желудка и планируют свернуть на заправку, чтобы утолить непонятно откуда появившееся чувство голода, летят приветы. Обеденные июльские. И с первым днем июля коллег из «Умной оптики» поздравляет Софья. Написала она в Инстаграм. Оказывается, сегодня день изобретения солнцезащитных очков. Это вот раньше линзы были покрыты сажей, потом лаком зафиксированы. Теперь же оправы уже научились говорить в наши дни. Я не о внедрении в них искусственного интеллекта, что тоже ого-го, какое достижение. Оправы говорят об авторитете, о компетентности человека, о его уверенности, о его аккуратности. Подчеркивают, что надо, от чего не надо. Отвлекают и заботятся о здоровье наших глаз. Ну, тоже у вот этих оправ, у очков есть какая-то определенная градация. Сначала они новенькие, блестящие и прям нашим украшением являются, потом переходят в статус автомобильных, потом его теряют и переходят в разряд гаражных. Ну, как с ними мы расстаемся? А потом они просто от чего-то случайно ломаются. Поэтому самое время посмотреть на состояние своих оправ и в день заботы о глазах, о своих, о своем зрении, сходите подобрать что-нибудь стильное, потому что июль только начался, еще столько месяцев лета. Будем надеяться, что лето и дальше будет нас баловать. Оно долго к нам шло, и оно потом должно кому-то что-то, должно нас радовать и в сентябре, и в октябре, и вообще. Надеемся, что дни будут солнечными, и вот нам придется носить эти красивые оправы и защищать свой взгляд очень-очень долго, даже и зимой. А почему бы и да? Еще привет в Телеграм-чат. Присылаете вы, и вот один из последних пришел от Надежды. Хорошего дня желает хорошей девочке Юлии. Да, хочется поздравить ее с днем рождения, пишет Надежда. Пожелать ей квартиру, машину и мужа в придачу. Это такой базовый пакет, да, который мы просто вот так ночью разбуди и сразу же назовем. Чего вам хочется, девушки? Вот, квартиру, машину и мужа в придачу. А мужа еще непростого, да, а чтобы вот сразу не за нос водил, а встретились, сразу предложил выйти за него замуж. И в рестораны водил все, чтобы его были. И платил за нас, и за подруг, и за всю нашу семью, да? Ну, а с бывшей расстался, потому что был слишком эмоционально надежным человеком, да. Человека бы такого найти, который решал бы все наши проблемы, но, может, дело в том, что жизнь – это не только поиск себя и каких-то благ, каких-то капризов, утоления, да, своих желаний. А это, наверное, создание себя. Поэтому я объединяюсь с Надеждой. И, Юлия, вам желаю найти себя во всем, что вы захотите. И все смочь достичь своими вот руками, ногами, вообще знаниями, своей компетенцией. Поэтому сил нам, девушки, на удовлетворение всех наших желаний.
0: Душевное радио. Слушай свое.
3: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где искорка малая? Где же ты, где?

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Индонезии. Как передает Билд, запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Белорусский лидер уже встретился с членами правительства Индонезии. Главная тема – реализация важнейших совместных инвестиционных проектов. Глава государства пригласил бизнесменов из Индонезии в Беларусь своими глазами увидеть производственные компании и предприятия. Закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Также, если бизнесмены из Индонезии готовы инвестировать в наше предприятие, Беларусь открыта к сотрудничеству без всякой волокиты и задержек. Все банки в Беларуси с этого дня обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Иными словами, банки будут собирать данные о геолокации, модели устройства, версии ПО и настройках браузера. Это позволит вовремя заметить подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить, что мошенники похитили деньги клиента. Автовладельцы теперь могут разместить объявление о продаже машины на сайте Белтехосмотра. Новый бесплатный сервис доступен физлицам в разделе «Продажи автомобилей». Машины после комплексной предпродажной диагностики на станциях предприятия получат специальную наклейку «Проверено Белтехосмотром». Она подтверждает, что автомобиль прошел независимую проверку в государственной организации. В Беларуси сегодня открылась охота на бурого медведя. Сезон продлится до 31 декабря. Допускается использование нарезного охотничьего и гладкоствольного оружия, а также охотничьих собак. Охотиться можно будет в Витебском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Оршанском, Ушачском, Борисовском охотхозяйствах. Там учтено 445 особей, из них к изъятию запланировано 35. Разрешение на добычу можно получить в рамках охотничьих туров, либо участвуя в еженедельных розыгрышах. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». О курсах валют. Доллар по нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, по западной половине кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 30-32, в Витебске 28-30, в Могилеве 29-31, в Гомеле 31-33 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушевный день» с Ольгой Шебекой.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Немного расходятся показания природы. Липа ж давно уже в цвету, но в столице точно сколько мокрого асфальта под этими деревьями собирается. И правда, такого липкого-липкого блестящее покрытие у наших городов благодаря цветению этого дерева. И липень наступил только сегодня. Ну вот не совпадают немного календари, но вообще слово липень, да, или июль, оно же вот именно июль пришло из Древнего Рима в честь великого полководца Цезаря, так Гая Юлия назвали месяц, именно в июле он родился, но вообще в этом месяце, который раньше назывался квинтилис, то есть пятый, да, квинтус от латинского слова, появляются на свет раки, водные стихии, знаки и львы, стихии огонь. Но пока что сегодня мы поздравляем раков с появлением на свет 1 июля. Кто появился на свет, пишите, будем вас на всю страну под днем рождения громко поздравлять. И вот Екатерина тоже написала, что сегодня у нее большой ее семье, большой праздник. У дочки день рождения 16 лет. Доченька любимая, пишет Екатерина, с днем рождения тебя. Сколько бы ни было лет, ты всегда будешь для нас маленькой, обожаемой и самой родной девочкой, принцесской. Хотим пожелать тебе лучшего, крепкого здоровья, безумной красоты, безграничного счастья, постоянного везения. А еще мама хочет, чтобы ваши желания, София, исполнялись. Вас папа и мама очень-очень любят. Но вот такие. Вот и Евгений пишет, что у него сегодня день рождения. И дальше у нас сообщений очень много, поэтому в этом часе успеем всех поздравить. Ну, 16-й день рождения, июль, лето. Но должна быть такая вечеринка, София, на свежем воздухе. Представляю, какой пикник вы сегодня соберете. Погода чудесная, но тут главное активнее танцевать, чтобы комары никакие не прилетели. Но активной музыкой мы вас точно обеспечим.
5: Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: За туманами утренними сейчас легко рассмотреть вкус лета и почувствовать его. Какой он? Какой он? Для меня вот обязательно цветочный, ароматно-розовый или жасминовый, и даже немножко мятный от чая. И обязательно семечками от любимого тыквенного хлеба с комаровки. Но летом вообще-то легко живется. Легче, чем зимой, это точно. Из-за большого такого яркого объекта на небе, да? И небо-то безоблачное. Без будильника легче уже встается, правда. Меня просто перестают они раздражать, будильники. Как будто они показывают, что пора начинать очередной новый прекрасный день. Летом очень мне нравятся будильники. Такого не бывает в темное время года. Летом даже у кофе вкус другой, какой-то солнечный. И в июле мы, правда, жадно начинаем строить планы на месяц, на неделю, на день, потому что хочется и в озеро нырнуть, и книгу дочитать, и с друзьями встретиться, и на велосипеде прокатиться, и можно этот список продолжать до бесконечности. У каждого он свой, наполненный своими вкусами, своими целями. Может быть, кто-то желает отдохнуть, а кто-то давным-давно ждет, когда же его привет наконец зачитают в прямом эфире душевного радио. Ну вот мы сейчас порадуем Людмилу Николаевну. Елена ей отправляет не просто привет, а праздничное такое поздравление. С днем рождения, Людмила Николаевна! Желают вам оставаться красивой, женственной, счастливой, чтобы душа улыбалась, глаза горели от объятий мужской части коллектива. Глаза горели, между прочим. Подчиненные вам пишут «Минолки». Минолка, интересное пояснение, мне тоже нужны, а то моя ассоциация уходит очень далеко. Но в любом случае, раз у вас есть мужская часть населения, население коллектива, значит, у вас, естественно, в коллективе сегодня будут, да, действительно, жаркие объятия. Ну, нам, девушкам, конечно же, для счастья что надо? Нам, конечно, нужны эти вот восхищенные взгляды. Я хочу, чтобы, Людмила, вы их ощущали не только в день рождения, но и в целом, чтобы вы сама на себя, проходя вот мимо зеркала, каждый раз смотрели и восхищались, чтобы от коллектива и от семьи, и от прохожих тоже получали вот эти вот взгляды. Ну, и что для этого нужно, чтобы получить тот самый восхищенный взгляд? Нужно вот эту искру в своем взгляде как-то сгенерировать, сохранить, чтобы люди удивлялись, почему у нее всегда хорошее настроение, почему она так чудесно выглядит, почему у нее столько энергии внутри. Вот генерируйте, солнечный человек, рожденный в июне, ту самую энергию. Пусть у вас все отлично складывается. А Александр передает привет Алене, ее сестре Наталье в Столин от зятя Саши. Пусть все будет хорошо. Сейчас у них жара, зной. Вот была я тоже в Столине в студенческие годы. Привезла меня туда подруга помогать ей отдыхать. Мы пошли на дискотеку. В Рубле все это было. Есть такая деревня. Вот. Но оказалось, что нас привезли еще и на подработку. Столько там у вас плодородной почвы. Нам столько на выходных заданий надавала эта самая почва. И морковку мы перебирали, и картошку мы тоже сортировали, и свеклу. Но это было уже ближе к концу лета. Хотя в Столине, я знаю, сезоны урожайные не одним заканчиваются. Да? То есть 1, 2, 3, много-много урожая. Поэтому девушки, которым привет передавал Александр, надеюсь, вы в эти самые минуты не в полях, не в огородах, а в чем-то более прекрасном замешаны. Пьете, например, чай на террасе и слушаете душевное радио.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. Светофор.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: А мы вообще собираемся как-то итоги подводить, чтобы осмыслить пройденный путь. Но пока итоги июня помещаются в три буквы. Да. Хотелось бы более многословного июля. Все возможно. Осталось только понять, как быть дальше. Ну, для начала проснуться. Я думаю, с этой задачей мы уже справились. К 2 часам дня там можно немножко пообедать, выйти на улицу, подышать не таким свежим воздухом, как хотелось бы, теплым, летним, ну, прогреться так изнутри, да. Я думаю, что уже какие-то вот эти вот ветерочки промозглые, которые изнутри нас охлаждали все эти месяцы, уже точно выветрились нормально. Погода нам позволяет себя привести в такое теплое душевное состояние. Прогрелись мы уже достаточно, правда? Ну и дальше мы как-нибудь обязательно разберемся, что делать. Главное, мне кажется, обрести себя настоящих, чтобы вокруг были люди, которые нас точно знают. Не одну нашу версию, вот такую работящую или дома всем помогающую, чтобы были вокруг люди, которые знают, какие мы на самом деле. Хорошие или не очень, со всеми бэкграундами. Поэтому давайте проявляться в июле, проявляться вообще во всем спектре, который только можем себе представить, чтобы жизнь красками заиграла. В этом часе мы делились приветами теплыми, летними, передавали их друг другу по всей стране. В следующем часе мы с вами сыграем в музыкальный квиз, так что готовьте телефон и открывайте телеграм-чат.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В преддверии Дня независимости Беларуси помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Где будут пункты пропуска к праздничным локациям в Минске 3 июля, рассказали в ГУВД. С 10 утра начнется пропуск на праздничную ярмарку в районе Дворца спорта. Ближе к 19.00 начнется пропуск на мероприятие у стеллы «Минск. Город-герой». Пункты пропуска будут организованы на проспекте Победителей 2, а также в районе улиц Гвардейской и Мельникайте. Также КПП будут работать на проспекте Маширова возле Парка Победы и улицы Заславской. Добавлю, в 23.00 в 7 локациях Минска пройдут праздничные фестивали. С этого дня произошли изменения в работе мобильного сервиса «Оплати». Чтобы продолжить пользоваться приложениями, необходимо разрешить доступ к геопозиции устройства. Без этого вход будет невозможен. Большой семейный праздник, посвященный Дню независимости, состоится в столичном ботаническом саду 3 июля. Гостей любого возраста ждет насыщенная программа, начало в 10.00. Выступят творческие коллективы и исполнители. Кроме того, развернут экспозицию военной техники, представят скалодром. Организуют ярмарку ремесленников. Все желающие смогут купить уникальные изделия ручной работы и сувениры, а также авторские товары. Будет работать и фудкорт. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от 15 до 21 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве 30-32 тепла, в Минске завтра до 27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: do it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Недушный день.
3: Чем дольше и интереснее живем, тем сложнее играть в «Я никогда не». Это довольно простая игра, понятная, она подходит для любой компании, и детей, и взрослых, но даже сейчас в обеденный перерыв можно с коллегами сыграть, такой мини-тимбилдинг устроить. Суть в том, чтобы по очереди признаваться, что вы никогда не делали. Например, я никогда не ела ягоды прямо с грядки, например. Но это точно не обо мне. Да, ну, допустим, это окажется правдой. И если вы это делали, то загибаете палец. Но потом, кто первый, например, все пальчики сложит в кулак, да, все свои шансы использует, тот выполняет какое-то задание. Можно, например, такой вопрос. Я никогда не парился в лесу. Кто-то, может, парился, загибает пальчик. Или я никогда не играл в музыкальный квиз на душевном радио, да? А вы уже играли. А может, кто-то еще не успел, поэтому в этом часе будем это исправлять. Музыкальный квиз буквально через несколько минут начнется. Открываем телеграм-чат и морально готовимся.
2: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет. С вами я, Душа.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Время жаркого огня наступило, поэтому объятия временно откладываются. Ждем свежести за окном, чтобы, как у Пушкина, уже покоиться в сердечной неге, начать без дискомфорта. Ну а сейчас мы пробуждением займемся, взбодримся немного в прямом эфире, потому что на душевном радио музыкальный квиз. Ну, конечно же, сейчас немного, да, встрепенемся. А может быть и много. Насколько я сегодня попала в ваш музыкальный плейлист, узнаем в ближайшие минуты, потому что в телеграм-чате буду от вас ждать правильные ответы. Три композиции. Немного зашифровала, выбрала такие сочные кусочки, но не из припева, чтобы вы не сразу написали, кто их исполняет. Немножко придется подумать, а потом жду от вас вот так три композиции одним сообщением в ТГ-чате. Но в подарок сегодня будет победителю набор чая Такамори, чтобы продолжить неделю правильно, ароматно, легко, здорово, вкусно, да? Ну хорошо, до того, как мы вручим подарок победителю, нужно этого самого победителя определить. Если вы готовы сегодня им стать, тогда открывайте телеграм-чат и слушайте, что дальше будет в эфире. Жду от вас правильный ответ. И первый ответ будет претендовать на приз. Поехали!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

пройдемся по группам сегодня, как вы уже поняли. Да, три группы жду от вас в Телеграм-чате. Вот прямо, прямо сейчас. Ну, а надеюсь, вы не проспали музыкальный квиз, а так вообще будет удивительно. А что это только что звучало? Это вот такая у нас игра на душевном радио. Присоединяйтесь. Я думаю, что плейлист мой сегодняшний в середине недели очень вам знаком, похож и вообще близок к сердцу и душе. Итак, давайте проверять правильные ответы.

0: Дальше мы услышали Scorpions, Still Loving You.
1: Я свободен, наяву, а не...
0: Ну, я 4 дух свободы вместе с Арией. Правильные ответы есть в телеграм-чате. Удивительно, что сегодня других как будто и нет. Поэтому удивительно, но совпали мы сегодня вкусами и предпочтениями без ошибок. Просто первый ответ сразу же побеждает. Анастасия, поздравляю вас с победой в музыкальном квизе. Вот так. 1 июня, вы запомните точно этот день, потому что вот начался месяц с такой приятной, подарочной какой-то обеденной минутки. Поздравляю вас, вы получаете набор чая Такамори от душевного радио. Продолжайте вкусно этот месяц, интересно, и пускай вкус не только к чаю, да, относится к обеденным перерывам, но и к жизни. Вкус наконец-то в июле проснется. Расскажу за кадром, как забрать подарок.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057. В темной комнате отеля... Тихо, как всегда, не уснешь чужой постели.

0: Недушный день.
1: Мы же все хотим быть в тренде, и если бы статусы до сих пор оставались в моде, было бы куда их писать, хотя тоже вокруг множество соцсетей, но почему-то именно эта тенденция уже немножко отходит на такой задний план. Я бы написала «В погоне за впечатлениями», если бы нужно было как-то себя сейчас охарактеризовать и вообще эпоху, в которой мы живем. Мы гонимся за вкусом жизни. У кого-то он от рождения удачный, кто-то готов овсяночкой быстрого приготовления неделями утолять голод, выживать, питаться. Не помню, кто сказал, жизнь — это те дни, что прошли, не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Вот мне кажется, это очень важно, вкусно готовиться, вкусно готовить эту жизнь, преподносить ее себе, наполнять впечатлениями, наполнять встречами, музыкой, поездками. И сейчас, по-моему, для этого идеальное мгновение –

0: что никакой тайм-менеджмент не нужен, никаких секретов, просто лето за окном. Наконец-то мы можем принять этот факт. Июль начался. Ой, и еще столько планов впереди. Как хочется вкусно провести это лето, не проспать его. Ну и, кстати, сейчас тоже есть много приложений, которые могут нашу жизнь сделать чуточку интереснее. Вот не только для утренней рутины они подходят, но еще и для обеденной в том числе, потому что после хорошего обеда, конечно же, как жабки говорили, поели, можно и поспать, да, поспали, можно и поесть. Нужно хорошенечко себя разбудить и настроить на рабочий лад. И сейчас есть такое приложение, Push Clock называется, в App Store можно его скачать. На камеру нужно делать приседания и отжимания, чтобы выключить раздражающий звук будильника. Он просто будоражит самых разнеженных и расслабленных людей. Вот так, в любой момент врывается в нашу повестку. Можно выбрать мелодию самостоятельно, задать расписание будильников и даже отслеживать свою дисциплину. И если у кого-то есть проблемы с бодростью, наконец-то решение найдено. Ну и тоже за впечатлениями. Мне кажется, все обращаются сейчас к интернету, смотрят какие-то идеи, вдохновляются, что-то сами, возможно, придумывают. Ну, проще, конечно, вдохновиться. Так вот, мне очень хочется, чтобы мы сегодня так уже навдохновлялись, отложили в сторону все свои гаджеты и, наконец-то, начали эту жизнь так сочно и по-настоящему жить. Я уверена, что у нас получится. А вы уверены? Ну хорошо, на этом мы пока поставим паузу. Музыка душевная остается в эфире, а я, Ольга Шебека, уже буду прощаться с вами до завтра. Услышимся в 12:00.
1: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное. Please.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Индонезийский бизнес заинтересован в расширении контактов с белорусскими промышленными предприятиями. Об этом шла речь на встрече министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова с представителями индонезийского бизнеса, сообщили Белта в пресс-службе Минпрома. Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества и обменялись мнениями о перспективах взаимодействия. Особый акцент был сделан на растущий потенциал партнерства в промышленной сфере, готовность реализовывать совместные проекты, а также на долгосрочные и доверительные взаимодействия. За сутки польские контролирующие службы оформили 28% грузовиков от нормы. Об этом Белта рассказали в Госпогранкомитете. В ведомстве отметили, что у въезда в Польшу ожидают 750 фур. Перед погранпереходом Кукурыки находится 700 грузовиков. Въезда в ЕС перед погранпереходом Кузнеца-Белостоцкая и перед Мединкаем ожидают 70 легковушек. Более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Зарегистрировано 55 преступлений. Инициирована блокировка 14 фишинговых интернет-ресурсов. Заблокирована возможность платежей в адрес 33 иностранных реквизитов злоумышленников. Приостановлены расходные операции по 47 счетам. Унесенный смерчем пес вернулся к хозяину в Свердловской области. Во время урагана ветер унес в лес будку вместе с собакой. Животное получило травмы, но, несмотря на это, смогло отыскать дорогу домой. Пса обнаружили в поврежденном частном доме. Он преданно ждал хозяина в разрушенном жилище. Владельца на тот момент дома не было, но неравнодушные жители разыскали его и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо, она в безопасности и рядом с хозяином. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Температура ночью составит от 15 до 21 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом. В Гомеле и Могилеве 30-32 тепла. В Минске завтра дожди и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Доброго

0: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай.

0: Вон и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Ищете смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Добрый день. Культурно-гуманитарное взаимодействие – это мягкая сила, создающая фундамент доверия, отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков, выступая в городе Ланчжоу в провинции Гансю на церемонии открытия первого форума регионов Беларуси и Китая, сообщает Билта. Наши страны активно переходят от точечных культурных обменов к системной работе. Это совместные образовательные программы, туристические и лечебно-оздоровительные проекты. Приоритет – воспитать поколение специалистов и граждан, для которых белорусско-китайская дружба является не абстрактным понятием, а личной жизненной позицией. Начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, выплата полагается семьям с тремя и более детьми до 18 лет. При этом доход семьи не имеет значения. Размер выплаты составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Выплачивать средства начнут с 1 августа. Коммунальные службы Минска примут все необходимые меры для бесперебойной работы в большие выходные. С 3 по 5 июля для оперативного устранения аварии подготовлены 55 бригад. Коммунальщики обеспечат санитарную

0: на очистку жилфонда и прилегающих территорий. В каждом районе столицы определят дежурных и наладят взаимодействие с районными ремонтадорами и зеленстроями. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встретятся шансон, поп-фолк, хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже в третий раз подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицца со скидкой на сливки .бай. Хватит всем. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских 3,73.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 15 до 21 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом. В Гомеле и Могилеве 30-32 тепла, в Минске завтра плюс 27, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
4: Wa ba blu wa bla bam bum tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Национальный сервис мгновенных QR-платежей «Крок» запустили в Беларуси. Платежи будут проходить не через карточку, а напрямую со счета. Благодаря этому сервису платеж снимает считанные секунды. Платежный сервис работает пока в отдельных магазинах Минска, Витебска, Гомеля и Солигорска, а также интернет-магазинах. Сейчас есть возможность использовать «Крок» в 5 мобильных приложениях, а с декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Более 340 проблемных документов выявили белорусские пограничники с начала года, сообщает Белта со ссылкой на Госпогранкомитет. Испорченные документы остаются самой распространенной проблемой у пересекающих границу. Во втором квартале количество недействительных документов выросло на 12% со 160 до 180. С 1 января наиболее частым нарушением стало отсутствие белорусской визы в паспорте. Выявлено 157 таких фактов. Пересечь границу с просроченным паспортом пытались 89 человек. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Традиционный фестиваль «Купальские огни» пройдет в Центральном ботаническом саду столицы 4 и 5 июля. Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу с 10 утра и до 10 вечера, сохранив ключевую идею – погружение в культурное наследие Купалья. Гостей ждут выступления фольклорных коллективов, ярмарка ремесел, исторические реконструкции и даже рыцарский лагерь. Для любителей активного отдыха предусмотрены семейные игры, интерактивы и квест по поиску мифической папороть кветки. Вечером состоится традиционное факельное шествие к озеру. Гвоздем программы станет масштабное фаер-шоу. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 15 до 21 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве 30-32, в Минске завтра до 27 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: В хит. Цены низкие. Каждый день. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
7: Заканчиваете дела? Пора в путь.
8: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
7: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: трепещите, колбасеры. Никифоровна и МС Вспышкин представляют колбасный цех 2.
1: О, мы с Никифоровной пойдем на колбасу.
0: И хлеба колбасацу.
1: И тебя возьмем.
2: А меня возьмете?
1: И тебя возьмем.
0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха? Поднимите ваши ручки. Ну, не стесняйтесь. Записывайте за мной.

0: ты больше дать Е, да? Я немножко цухарен. Цухарен. Цухарен.
1: А где здесь мои девчонки? Где-то здесь были мои девчонки. Никто не видел. Девчонки, давайте. Ну давайте, девчонки.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
5: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан накануне Дня независимости. Завтра горожане смогут получить информацию в части составления завещаний и брачных договоров, совершения сделок, оформления наследственных прав, а также по другим вопросам. Узнать адрес ближайшей нотариальной конторы, контактные данные и время приема можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты. В День независимости будет задействовано около 250 бригад скорой медицинской помощи и около 100 бригад резерва, из них 34 в Минске. Предусмотрен резерв коечного фонда на случай нештатных ситуаций в учреждениях здравоохранения. Также в административных районах Минска дополнительно будут задействованы медицинские работники территориальных поликлиник. В Беларуси вступили в силу новые правила кибербезопасности. Теперь защищать свои системы обязаны абсолютно все фирмы и предприятия. Логика простая. Хакеры могут взломать даже самую маленькую компанию, через нее атаковать банки, электростанции и транспортные узлы. Поэтому важна безопасность каждого компьютера. Изменилась и градация самих угроз. Их разделили на три уровня. Высший уровень опасности объявляется, если важная система вышла из строя более чем на 3 часа. Хакеры украли данные 100 тысяч человек или запустили в сеть опасную ложную информацию. Форд отзывает более 740 тысяч авто в США из-за дефекта трансмиссии, который способен вызывать самопроизвольное движение автомобиля. Отзыв касается некоторых автомобилей Navigator, Expedition 2018-2021 годов выпуска, Explorer 2020-2021 годов, Lincoln Aviator и F-150-2021 года выпуска. Автодилеры обновят программное обеспечение отзываемых авто, а также проверят и заменят поврежденные компоненты трансмиссии. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Температура ночью составит от 15 до 21 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 23-25. В Витебске до 29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве 30-32. В Минске завтра плюс 27 и осадки. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. Хит. Цены низкие. Каждый день. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: нами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко сегодня прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Как передает Билд, запланированы переговоры с президентом Индонезии. Белорусский лидер уже встретился с членами правительства Индонезии. Главные темы – реализация важнейших совместных инвестиционных проектов. Глава государства пригласил бизнесменов из Индонезии в Беларусь. Своими глазами увидеть производственные компании и предприятия. Закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Также, если бизнесмены из Индонезии готовы инвестировать в наши предприятия, Беларусь открыта к сотрудничеству. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси. Как пишет Белта, забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. Если ЦТ сдавалось в разных пунктах, забирать сертификаты придется в каждом из них. Абитуриент получает сертификат под подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа об образовании, а также пропуска с отметкой «Тестирование прошел». Где будут пункты пропуска к праздничным локациям в Минске 3 июля, рассказали в ГУВД. С 10 утра начинается пропуск на праздничную ярмарку в районе Дворца спорта. Ближе к 19.00 начинается пропуск на мероприятие у стелы «Минск. Город-герой». Пункты пропуска будут организованы в районе проспекта Победителей 2, а также в районе улиц Гвардейской и Мельникайте. Также КПП будут работать на проспекте Машерова возле парка Победы и улицы Заславской. Добавлю, в 23.00 в 7 местах Минска пройдут праздничные фейерверки. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 15 до 21 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 23-25, в Витебске до 29 с плюсом. В Гомеле и Могилеве 30-32. В Минске завтра до 27 тепла. Это были главные новости за сегодня, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Что собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри!

Хотя не все так весело в стране, и это известно тебе и мне. Лица людей на улице грустные, мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Так сделай музыку громче еще, мы вместе, нам весело, нам хорошо. Этот ритм и бешеный темп, и я становлюсь легкой совсем. И техно-дэнс, новые друзья, вы со мной. Ага, ага. Вот наше время.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Сверим время. Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого корабля.

Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.